0: поможет мне, и это тоже изменение характера. Поэтому, если однажды вам скажут «ты стала совсем другой», не обижайтесь, можно спокойно ответить «да, я прожила еще несколько лет своей жизни, было бы странно остаться прежней», потому что характер – это не застывшая маска, это живая часть личности, которая может развиваться вместе с нами. На этом все на сегодня. С вами была Никина и программа «Не то». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Не до» с Нигиной Мамаджановой. Коротко о главном.
2: Таджикистан начал получать нефть и нефтепродукты из Ирана. Промышленное производство в стране выросло почти на 14%. Таджикистан и Россия договорились о взаимном признании результатов таможенного контроля. Шохин Airlines получила первый самолет для внутренних рейсов. Для дзюдоистов учредили специальные денежные премии. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
3: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
4: Улами дакик.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем о ключевых социальных показателях страны за все годы независимости. Узнаете, какие проекты должны изменить экономику Таджикистана до 2030 года и куда республика вложит свыше 15 миллиардов долларов. В стране намерены поменять налоги. Что же ждет бизнес и граждан? «Азия Плюс» объясняет простыми словами, что действует сейчас и что может измениться для предпринимателей и граждан. Алишер Сабиров ездит по отдаленным селам в поисках редких старинных украшений и национальной одежды, чтобы воссоздать утраченные образы. Расскажем также историю семьи турецкого посла в Таджикистане, которому Душанбе стал домом. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в свежем выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже, не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Шарики Бахши Охангистиклол, Нури Зулол.

0: شرکتی آبیزولول همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: реклама дар Азия плюс. Аҷиба дем ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Ма самин чиз Аҷиба демро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷиба дем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-801717.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Мазаҳои навише бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
4: Работа не ждёт. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwee предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
5: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
6: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
5: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
5: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Рахами телефона идора и реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
8: Джони Оча. Асрори сихати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
9: Шарики барнома «Комфорт Бэйби». Голибуни иқдоми навбати соҳиби чор электромобиль мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бэйби» .tj ва ё бо рақами 3344.
10: Салом дӯстон, мавзӯи имрӯзаи мо вақти танҳоӣ барои модар ва чаро он муҳим аст. Ҳангоме ки кӯдаки хурдсол дорем, мо ҳатто 10 дақиқа танҳо нишастан наметавонем. Барои бисёр модарон ин воқеият аст, аммо вақти танҳоӣ ин худхоҳӣ нест. Ин метавонад 15 дақиқа чойи бароҳат нӯшидан бошад. Сайру гашт ва ё танҳо чанд лаҳза дар танҳоӣ нишастан. Модар низ батарея дорад ва батарея бояд пур карда шавад. Аз наздикон хоҳиш кунед ки баъзан кӯдакро нигоҳ кунанд. Модаре ки барои худ вақт ҷудо мекунад, фарзандашро камтар дӯст намедорад. Акс, او برای نگاهبینی کودک قوهی بیشتر پیدا میکند. برنامه جانیوچه با دستگیری شرکتی کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد میگردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبتی هر یک آیله. برنامه جانیوچه هر روز برای شما و فرزندانی شما.
9: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر کود رو پیدا کرده برای خمی 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی راحتی تیفلی شما.
1: آسیا پلس. هر روز یک قدم به پیش.

0: новом радио. Лучшие моменты. 16+. Три веселые штуки от Wake Up Show.
1: Первая штука. Никто не вздыхает громче безработной собаки, спящей по 16 часов. Когда они укладываются спать.
2: Вот да? Это что? Не обращала внимания.
1: Ты подумала, я про человека?
2: Что? Мои не вздыхают просто.
1: Не, ну они когда укладываются такие...
2: Хотя, может, и есть. Да. Следующая штука. Купила коту шампусик. Так и знала, что он не будет вечно. Все за ним допиваю.
1: Заведу второго.
2: Но мы за здоровый образ жизни, если что.
1: Конечно, конечно.
2: Шампусик зло.
1: Ты видишь, у тебя две собаки. Тебе нужно больше покупать шампусики.
2: Получается, да.
1: Надо взять тебе их на выходные.
2: У меня зожники собаки.
1: Следующая штука. Маргарита, а тебе тоже кажется, что все вокруг только программируют, тестируют, занимаются дизайном, фотографируют, а если остается время, то ходят в бар и к психотерапевту? Ну, вот так. Не кажется тебе, получается.
3: Привет, я Руслан Лесин, и сегодня утром ты узнаешь о том, какой дом хотят себе белорусы.
4: Я Маргарита Климова, и сегодня ты услышишь Wake Up Hit о женской смелости.

я шепчу, я кричу. Волны, если очень любишь, то что позабудешь, не согреешь.

всем было ясно, что мы постоянно врем. Мы были близки, но притворялись.

0: от меня.
1: Александр Бом, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8:23 в столице.
1: Экспорт по-нашему.
3: Найти зарубежных покупателей, установить деловые связи и представить свою продукцию на мировом рынке. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» дает реальные инструменты поддержки российским компаниям. Подробнее на сайте национальныйпроекты.рф.
4: Допустим, ты предприниматель и создаешь крутой продукт. В России покупатели есть, бизнес растет. Следующий вопрос. Как сделать так, чтобы о тебе узнали в мире? В тех странах, где потребность в твоей разработке явно присутствует.
3: Но интернет никто не отменял. Сделал сайт на местном языке, запустил рекламу на профильных площадках и ждешь покупателей.
4: Желательно сразу долгосрочных партнеров с контрактами.
3: Почему нет?
4: В реальности все устроено гораздо сложнее. Сначала надо понять, где искать покупателя. Какие страны перспективны именно для вашего продукта. Как выйти на нужных людей. И как превратить первое знакомство в деловые отношения.
3: В этом может помочь нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Может в этом помочь?
4: Однозначно. Российским компаниям помогают находить потенциальных зарубежных покупателей и устанавливать деловые контакты. А способ это сделать – участвовать в международных выставках и бизнес-миссиях, где и ведутся переговоры.
3: А как же попасть на такие мероприятия?
4: Для начала присоединиться к программе продвижения национального бренда «Сделано в России», которую реализует Российский экспортный центр. Для этого нужно пройти бесплатную сертификацию товара или услуги. Сертификат открывает экспортерам доступ к маркетинговой поддержке, возможности размещать товар в национальных магазинах за рубежом, участвовать в зарубежных выставках. Тебе остается подготовить свой продукт к экспорту и подписать контракт. Программа ощутимо сокращает дорогу до того самого стабильного, постоянного клиента, о котором мечтает любой бизнес.
3: Логично. Если вложился в разработку продукта, нужно использовать все возможности для его продвижения.
4: А если продукт вообще изначально создавался для всего мира, например, компьютерная программа?
3: Сегодня у нас есть такой пример.
4: Москва, компания Smart Engines, умные двигатели, разрабатывает технологии автоматического распознавания и проверки документов на основе искусственного интеллекта.
3: То есть сможет прочитать, например, японский паспорт?
4: И не только японский, Александр. Технологии работают с документами 235 стран и более чем со 100 языками, включая арабский, китайский, японский и корейский. Поэтому сами разработчики говорят, продукт у них международный изначально.
3: И насколько он востребован за рубежом?
4: У компании больше 270 миллионов пользователей по всему миру.
3: И чем им помогло участие в нацпроекте?
4: Заявите себе. Компания получила сертификат «Сделано в России» в категории «Уникальность» и «Заслуженно». Весь программный код, нейросетевые алгоритмы и технологии компьютерного зрения созданы российскими специалистами. Это очень сильное преимущество.
3: Надо это использовать. Даже если продукт изначально рассчитан на весь мир, этого может быть недостаточно.
4: Нужно, чтобы мир о нем узнал, Александр.
3: Да, надо найти перспективное направление, рассказать о себе, установить деловые контакты, найти потенциальных покупателей, а какие инструменты для этого доступны российским экспортерам, вы можете узнать на сайте национальныйпроекты.рф. Заявляйте о себе на мировом рынке, находите зарубежных покупателей и развивайте международные деловые связи. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт 0+.»
1: Подъемники на нашем радио.

0: in your home, and in your car.
1: This is 107.8 Black Diamond FM.
2: Lonely in this crowd, I see.
3: Приготовить что-нибудь простое, включить сериал или фильм и позволить себе лечь позже обычного. На втором месте встреча с друзьями или поход в бар. На третьем домашние дела, которые откладывались на, ну, всю неделю. При этом большинство признается, пятничный сценарий редко меняется от недели к неделе. Исключение — период с мая по сентябрь, когда в расписании появляется дача и фраза «надо выехать пораньше, пока пробок нет». Исследователи назвали это пятничным ритуалом. После 5 рабочих дней человеку хочется не новых впечатлений, а предсказуемого удовольствия и ощущения, что ближайшие 2 дня ему никто ничего не должен. Понятно, что есть большие города, есть маленькие населенные пункты, но в целом...
4: Где ничего нового и не найдешь.
3: Речь идет о том, что вот человек привыкает к определенным ритуалам, ну, например, пятничным ритуалам. Мы сейчас не говорим там про походы в бар, понятно, что не все могут себе позволить, не все достаточно заказывают, но тут главная суть о том, что мы привыкаем к какому-то определенному ритуалу, пятничному в данном случае, и плюс-минус он не меняется на протяжении там многих лет. Вот как у вас, хотел я поинтересоваться и обратиться к нашим слушателям.
4: Да.
3: Вот есть ли традиционный пятничный ритуал, и в чем он заключается, и совпадает ли он с исследованием?
4: Ну, тут еще все зависит, конечно, сколько вам лет, и насколько интенсивно вы работаете в течение недели, да? Потому что, ну, когда ты молод, ты, неважно, ты в этой пятнице ждешь, чтобы потусить, и у тебя начинается уже чуть ли не на работе. Ты в пятницу, в принципе, уже не работаешь. Чуть постарше, там, если есть семья, ты совершенно себя ведешь по-другому. Вот. Я сейчас поймал себя на мысли, что, наверное, еще несколько, там, скажем так, лет назад, наверное, мне порадовало бы вот, что-нибудь вкусненькое там туда. Сейчас я вот, ты мне сейчас задал этот вопрос, я сижу и думаю, что ничего не охота.
3: А тут идет, написано вот, либо заказать, либо приготовить что-нибудь простое. Как раз что-то пришел с работы, уставший, и не устраиваешь там готовку на несколько часов,
4: да.
3: А что-то простое, вкусное, любимое приготовил,
4: да.
3: И лег попозже спать.
4: 2 яйца, горошек и вот 2 сосиски, да?
3: И майонез.
4: Капельку, наверное, нет, пусть будет, нет, без майонеза съем.
3: Итак, как у вас? Есть ли пятничные ритуалы, которые из недели в неделю, из месяца в месяц повторяются у вас? Ну, тут сезонность тоже присутствует, это понятно, но в целом, вот, есть ли какая-то закономерность?
4: Да, тем более сейчас зима впереди.
3: Пишите наши.ру.
5: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
3: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Дорогие друзья, давайте почитаем ваши кураж... В смысле, господи, традиции на пятницу.
5: Ритуалы пятничные, да. Пятница — это святое. Либо к другу пивка попить, либо с любимой женой. Она креветочек, а я вяленые рыбки с пенным. Или просто по шаурме. Сегодня жена нашла рецепт прикольный и хочет приготовить бургеры.
4: Ой, как хорошо. Слушай, а помнишь, ты мне вот говорил, рыба-то вот эта такая разрез... Как она называлась?
5: Я же забыл, да.
4: Каждую пятницу я потом на работу не вышел.
5: Пятницу вкусно. Стейк. Быстро и вкусно. С виноградным соком, разумеется. Доброе утро, подъем.
4: Слушайте, про стейк написали многие, это тоже классно. Я забыл, у меня тоже лежит дома. Сегодня со спаржей сделаю.
5: Определенный ритуал есть. Залезть в горячую ванну и отправить гулять с собакой супругу. Всем хорошего вечера. В пятницу традиционно подбиваются дела на субботу, уложить детей пораньше и, если можно, встать попозже, то взять вкусного, сериал или фильмы, а потом любить друг друга.
4: Извините, пожалуйста, конечно.
5: Пятницу вечером мы закрываемся с мужем от детей, смотрим видео разные или фильмы, сериалы. Главное требование, чтобы никто не входил и не лез ко мне. Алкоголь бывает, но крайне редко. Нет нужды в нем. 5 сыров сегодня купила на вечер. Обычный день. Работа, спортзал. Правда, в пятницу к спортзалу добавляется бассейн и сауна.
4: А можно спросить, а сауна зачем? Расслабляет, да?
5: Да, после тренировки особенно. Каждую пятницу ложусь пораньше спать. В будни домашние дела не особо позволяют. А в пятницу в 23 баю-бай. И всем пока. Ну, 23 не самое раннее время.
4: Каждую... Ну, для пятницы, мне кажется, это все-таки рановато.
5: Каждую пятницу после работы еду на музыкальный квиз «Угадай мелодию». Поорать песни, снять накопившееся напряжение за неделю и, конечно же, выиграть.
4: Вот сколько вам лет вы не написали?
5: Дольше обычного гуляю с псом. Ему на радость, ходим в дальний парк или на речку.
4: Я тут прочитал, пес, короче, собака должна гулять не менее 1 часа и 8 минут за раз.
5: Когда пятничный ритуал становится ритуалом регулярным, это называется зависимостью и уже, в принципе, тревожный звоночек. А так, с возрастом и тем, что дача круглогодичная, пятница – это чаще всего поездка на дачу.
4: А у вас ритуал – это типа выпить?
5: Интенсивная работа 5-2. В пятницу проходная, КБ, перек, дом, стейк, вискарь, диван, фильмец.
4: И потом под фильмец.
5: Главный пятничный ритуал в нашей семье – это не делание уроков с детьми. Причем радуются этому ритуалу все.
4: Прекрасно.
5: Ну, тут в разных вариантах взрослые напитки у многих присутствуют. И многие написали, что как раз чтобы жизнь не превращалась в рутину и в ритуалы, стараются каждую неделю в пятницу, вот те, кто работает 5-2, придумывать что-то новое, чтобы мозг не привыкал к этим ритуалам.
4: Mm-hmm.
5: Был ритуал. Пятница равно пенная. На звук пш пришел ребенок и спрашивает: а что сегодня, пятница? Сейчас...

0: Aloha.
1: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
2: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 28 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
2: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Радио «Шансон». СМИ. Роскомнадзором. Регистрационный номер.

0: «Маяк». В эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Головы и хвосты». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по математике. В 11 утра будем слушать этническую музыку Африки. И в полдень в цикле «Мир глазами художника» разберемся, как создавалось вечное искусство для народа – советская мозаика. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Имена осени. Сентябрь.
2: До прихода христианства названия первого месяца на Руси в разное время были связаны с ревом ветра, с установлением пасмурной погоды и с цветением вереска. Последний вариант закрепился в некоторых славянских языках. Вересень. Имена осени.
0: Месяц за месяц.
3: Был открыт недавно Моцарт-эффект. Он стимулирует пространственное мышление, которое нам необходимо в математике.
0: Чего мы не можем услышать, когда звучит музыка?
3: Музыка настолько прозрачна, вы слышите и как бы видите одновременно. Вот эта мелодия, вот тут аккомпанемент, тут тук-тук-тук-тук-тук, а там та-та-та-та-та. Все, вы так здорово различаете, что у вас обостряется пространственный интеллект. Вот идете на экзамен по геометрии Моцарта.
0: Подкаст «Обратная сторона музыки».
2: В эфире утреннего шоу на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе

0: Маяк.
1: А вот я иду, и легкие шаги. Встал я сегодня явно с той ноги. Мне хорошо, хорошо идти. Здесь я живу и знаю всех почти. Добрый день, как дела, как ваш сын? Ваша дочь все цветет, цветет. Очень рад, сколько лет, сколько зима. Это платье вам очень идет. А вот я иду, глубоко дышу, и никуда сегодня не спешу. Мне хорошо, день идет со мной. Он ведь не просто день, а выходной. Птицы поют в городском саду, я мимо сада не спеша иду. А мне самому захотелось петь, так захотелось, не могу стерпеть. А добрый день, как дела, а как ваш сын? Ваша дочь все цветет, цветет. Очень рад, сколько лет, сколько зим. Это платье вам очень идет. Солнечный луч подмигнул хитро. Хочется жить и совершать добро. Прямо с утра отправляться в путь, делать зарядку или что-нибудь. Бросить курить, в небесах летать. Хочется добрым до безумия стать. Господи, вдруг захотелось мне взять и купить цветы родной жене. Добрый день! Как дела? А как ваш сын? Вы знаете, ваша дочь, ну, все цветет, цветет. Очень рад. Сколько лет, сколько зим.

0: бросить курить, в небесах летать. Хочется добрым до безумия стать. А Господи, вдруг захотелось мне взять и купить цветы родной жене.
1: Аудио сторис.
2: Ученые выявили взаимосвязь между содержанием теобрамина в какао-бобах и замедлением эпигенетического старения организма. Высокий уровень теобрамина ассоциируется с пониженным темпом старения клеток. Чтобы понять механизм, представьте ДНК как нить, намотанную на белковые катушки. Одни ее части открыты для считывания, другие закрыты. Со временем баланс меняется, и эпигенетические часы отслеживают эти сдвиги, определяя биологический возраст. У участников экспериментов с высоким потреблением теобрамина эпигенетическое состояние выглядело моложе. Однако эксперты предостерегают от поспешных выводов. Связь между теобрамином и экспрессией ДНК может быть совпадением. Любители качественного шоколада часто ведут здоровый образ жизни и живут в благоприятных условиях. Те, кто регулярно ест горький шоколад, обычно следят за питанием в целом. Кроме теобрамина, какао содержит полифенолы, польза которых научно доказана. Шоколад не эликсир долголетия, но приносит удовольствие и пользу.
1: Аудио сторис.

0: подобный случай заражения пауков клещами, относящимися к совершенно другому виду. Сегодня Бразилия насчитывает более 3000 известных видов пауков, что открывает широкие перспективы для дальнейших открытий неизвестных ранее видов паразитических клещей. Также ученые полагают, что такие клещи могут паразитировать не только на пауках, но и на иных членистоногих, включая насекомых.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Осенью и зимой 2025 года на озере Липно в Чехии произошло уникальное явление. Тонкий слой льда приобрел необычный зеленоватый оттенок. Проведенный гидробиологами микроскопический анализ установил виновника процесса, точнее, виновницу – сине-зеленую водоросль Варенихиния нагелиана. Активизация ее размножения связана с повышенным содержанием фосфора в воде озера, что вызвано деятельностью человека. В большинстве водоемов Чехии вспышки цветения сине-зеленых водорослей происходят максимум до конца лета. На Липно же они сохраняются порой и поздней осенью, а прошедшая зима отличилась необычайно длительной задержкой водорослевых масс у поверхности от осеннего листопада до наступления морозов. Наиболее выразительной картина была накануне католического Рождества, когда кратковременное потепление усилило контраст между поверхностью льда и темно-зелеными скоплениями водорослей. После повторного замораживания ледяной покров получил специфичные глаза цианобактерий, прозрачные окна поверх скоплений водорослей, которые появились из-за разницы в способности поглощать солнечную радиацию. Аудио сторис.